таулоорсимагатта тагмаартималлута пирсерутарулууликатта такуаккалуаккуулоорсимангиннатта пиртуутиаулиратта тагмаартималлута неккаерерлуллутало нанораалунни қаусертуни наксартимагат такуангуллут исиоқама қаусертуугамми анерсиараана пиккаагума пиккаагиннарма таамаге пиқорсарнилуттаарани пиккаагума қанулуттаа пиниартаккаалаарма таама пиниартаақу тигилаартанга таанна такулоорсимагакку пуйгоқуннагиннаккусулли неқаиллиуллат таққуулиқаттаанна нанораалу таақкоқуангуугалуа итигани атангмата ила итигаллаттаанги укаатангитсуугалуа итимаги итимаалунги орсуу орсоқармата атангмата алунгиллукиангкоа тамаанга пиияиллунне канаа талусинаани таматуминга уйулуорсиманнга нерисактаттинни таанна актиорнартуммариалуорсиманна эққааяқпаккакку таанна анерсиақарила наклигимму таамаанга наклигикакку анерсиақа уллумимму тикиллугу таангаттаатти кангаллиннэрмиу таулерто аммисоорлуйааллуталлу нутаққанила убаре ангиуарсоорлуултума ила амаарнэртиу таакку нерэнасулуарсима япу иққаллерпаклуги уллумиусо асила пертиитарулугатта тикиннасунниаққуулилаверсимаплута тамаунга тагбунга каплунаарми тагбанеққамут иққаани икимаваккама кисиани укиуллариалуккуораттаила таасимани упенгертиаққуулаунгитторлуунини укиуллариугами иккиерулуулаарсимаққуорма иккиертуммариулуоқатталуа пиллаларсимагама таикани қамут иққаани икимаплунга амаарлунга сюннамиллунникка амаутақарнерпунга уппатуктуми уппақарлунартут қипинни уликаттаарасуксимаваккалуарлунга амақатаана қинулираанга ангиюулуангимман таққавунга анаанангатта илуану ила туперинисуктааттуку оққуиттурмут акти писималаа пиллаппаллуни анаанаатта нерукиттуйук саулаарманинна такпани қамутинни таанна қимуктираттаила ауллаамаарлуталу тааманнаму инеқарнангилуартуисарпалаарсимамму таикка қамути икиммапигияк таамари иккиерторулуваклунгисууққаамма иммақаа оқорунналуартуксаулаагуиннама таатсиманиумма мерсоқатугуннарна мерсориорнин куунгитторулуллунгасулли таамари қиуйорулуулерлунга иманна иккииллаттаариортуйаалерлунга паккуа напажуаруи иккумангин унгаситтууллунисулли тикинниалеққаарани такуксаувалаарматта такулираттигу иккиилертуалуйаалерсимагама иккиннэртумиллу қавиваллунгуа тааннэртуйаарлунга тамаунга ингеққаниттини тааман қиуммариттуйаалерлунга пиппиеруттуйаалерлунга тикилилоорсимагатта синаапули таанна иноқалоорсимамма тааккуло аннакку сакигиин тааккуло туиннаккутта сакигиин таикани иллоқалоорсимамма та синаапунгу таикунга тикисартулилоорсимагатта тикилоорсимажугу таикку таамари амаатюйнеққуорлунга лукиа тааккуали анертуаккукка таикунга ноққарлути таикуали увунгаулиннерлути намунгауммангааталлунни асиуяаллаккиллуги суннаапақа увунгангаангааи анаанаккунгилли маанимматта лиунапажу таамаатсуулоорсимагатта ила пиккунер ила қаннуаалу налоқиқаттартара иққарсаауяалераангакку таанна уллумиулерту иман аниитаангитарани аниерлаорсиманера таанна иққаруйарпаккакку таамари тамаанермиу таулерлута саллимиу таулер туинналертиллута улло қатсиулуангитсуут таикку укуакка тамарми ааллаллаппу анерсиармарлу нулиаанга таанна аамма таанна лиун нулиаанга аупилаалаарту ааллаарлут илитаама таатсимали пеэриққаунгиннэрсаваярма нутарангинни пеэрсилерилла қатсикулу қатсиулаартуккиангаккуа таикани пеэрсивиалилаарсимагама таамали укуара ааллаарсимаиннерлуни акунерулуйаартуаалу таикани пеэриверлунга ила нукарниилерлунга туиннарми таиканиилерлуну ачивилаа қангакаллаақартуттуйаалертиллугу тамаани

тутоқаулертиллута таани укуартаасаага укуартаасаагаларуккуни анитаама анитаасаама нулиаккула таани ааппилаккула иньюйуннер тутусалилоорпаму таавана ааллартиммасилло уунгаанна наллинна қажиярэқортигилуйаарпаллаарлугу таман битоқарунэртаа таа иньюгуна

таана уникааллараакку таакангаарутигилартарма итүриттуйаарлуна илатамаанилераттайла тамаанингиннарлутта таатсимани таалма паерсииннерлунга қасуиннерулуйақатаарлунг нутаққа таинери амаалоортара такусуитарилерлугулли туута ангиюкулуртиллуг кисан такули тайнартуйаалилартимагиллугу тамаанинннунеққатигилерлуг таамааттуулаарсималларибунга таамари пироқторулернерамақаанна ила ии пироқторулугама акуннуулуангитту тамаанииллута яарлута уиниттитаарулла тайманнаиллаарпу тама таймангатаппа наатинга иққааманакулунгиннакку наисаасериулаунгиннама таатсимана илинниалаарсиманагалу наатинга неқааимангиттиамариллугу таатсимана тайнери уиниппига наатинга қааимарулупанаарсималаарсимаплугу налунангилла тайнартутсаана тагнатпун исулиттикайналарнаракку икунга утикканилаарнаама нутагарулунга ахиарнамми иллуттал кисани тоққуилу тоққуисуллаттаақатталилаарама тоққуисуллаққаллаяу яг саулаарама тайкэни пиярерсарнера инуу пеққусиани суналиангинни неқиуми инуиннеқингиттамиксаанну тукисинеқаттиарсимага уллуми тификаттиариакка тайкку неқиин имэмэ неқилиаринассуппалоортава ивалуартуллу каттималерлуну анаанавоқаасималертиллуг аш қайллуалаарсимагма таанеқулиагиссимаяра анааналлаттаагут тигуартаариаулаарсималаорулаарлунга пироқторулуулертиллунга анааналлаттаагатаанна тагкунга уваттиннааттиаммарилаартимаг тагба пирсалилаартатугпана пирсарану ивалаартуллу атаатиккутиангуяалерто пиярерсалерлунуллу игаблуну натсивинерни силами так иннаво неқилиорлутикку уулиорлуну силакку игаблуну пиваларану нуққарналаунгиннанну пипсилиортугу пипсикаллааруни қаалимаммарилертугу иманнат қанулуктаатсиа мамаруннарнингинни пипсииллу макку пипсикаллаару таппа аситтапингитанги аккуалоқатангайу неққикинаамариуярлуги паннариссигут имамарсиниармата орсорторлуги укуалу куинини аупалунни маани катимаюн аккуалу таллууни катангани неқикинаамариллуги паннат паниттиарпата нериссаукканнилаармата таамана неқилиортуалуваттугу касактаарларниартуйаарати аситтину иннаанунну убагуиннаттаа таамана панернарнилуктаагарни пипситтуалуу пипсилиортуалуваккану амма неақурни оқсуллу тама япуии оқсуна атуиннаагумата неақунгинни иқалу игунарситтиюаалуваклуну иман такораннитсяалерлуги иннаатимииттаалерлуги икку иммаалуси пивинии ипуитторсуан қулаагу матуртааярпалаарту пилаумут паакиуярлути савиуллути ангиуулуангиллути панертуусиппиалу иммуусиппиалуи тайманнатсине қаиммоқаарьярпаннераттаа таймааттуми илулеқангиттуми игунартиттитулеқарпалуармисугу ниаққорну иқалуниаққорни мамақоруя нааммакситтиақулуярпалуармиси оқсуусиварлунуллу тамати убиоқсуаалунг иманеққамииммата аяанинганеқаттааярма қуллорлуги тааттакууна аммаюкулаагу маттукулаата наамагиаарлуги тагун оқсуусиюаалуулаартугу мамалуарпакту сава валаунгиккалуарпу аннораабун аннораакатаяананулу асинни чоқнеқорууярпараамисугу убиааттугу таманна таманна пиқорсақатигииттиалалаа пиллалаа

микинитниа авати макаанер талаарсималлуну иммахаукиугасаартикулуугалуан имена пиюннарсилерлуну лукатиганну таама пиярерсаутигиалерпаву тумаккунеққи таама таканнатуинна тайканнисугартиллугутсули ақиарнарми тайканиннунеқалаармиммат суоқаама активикайорти имнаартуутигеқа имнаартоқатталаармааттикку актикайортаалугивалортаатикку имнаикайтуларисарлунаттикку наглигилаорулуппаллунаттикку лупингматтигу таманнеқакпарпааллитсутиалугивалаортаатикку пилерижуаровактугу мерпиарсиюннангерулуккунна мерпиарсиюнналаунгиннаннугилаасуулли таатсиманеқисинни мамаартуккаалуугалуарлуну мамеяйуннарсиуалуугалуарлуну мамаартуни орсуияйуалуугалуармиганну уктугавинерни уктугавинигасаалуни сиоқаман илаанерсаттиарлу тингертсутини ажорсалаунгиммату таиккани ажорсарнангиттуалума таинни ақиарнаа макуннингуктуни аиверни қиналуккани иқалунни қану наноонни таккунингаттаннеқингинни итимарту туттоқангиннами таппатуатсиангапалаарту тааманнаалу пивалаортугу имана илунгаттиарлу аксоорлута пивалаортугу пилеринасуннеппа аторлугу ангулайугун улло суллерингилхаангатта паэреллунуллу ангулаллунуллу пивала таамаре ангиюкканнерулуулерлунга сүлэ анаанагалтайна туутаа инуутиллугу аасиангулулла писаалармигама атунгэрсини қатсини ке уллуатаас тақарулуккамақайна тариума мичуксимавак мичуксиваттуни қааиё яллерайбонга таанунгасикча мисааллаққарлуги тааккакиилиани таакаангулла таарууммижак кауджи чааруумминг мисуксимас капя сура чукор таарууммиг тайман пеқартаққуса сина пеқартаққуяна ангиллунга уллуми кисими кисимангитсуунни тариунгиннарму қитулисааварниалериллунга таакку эққаллерпакка тарилаарсимаяакка атаатигулаатунгэрса иллаатти иманнакулу пигуюктаалитсиарлугу суна ангулаявуллумакуа суяву каугартавуллумакуа орсиун суурлу тааманна пилерипалаарту пилерижуалуоқатталаортугу ивалаарсуллу таинна таамаатаасса таиканитсааннаарулуйилаораттайлаа ақиарнарми анаанавуллитсаня анаанаи такбаратиллугу ила тайкани такпатоқаулилаарто тарта анааналлаттаавут қайлуа қайсималлуарунэрсилаарсимаммат таатсиминга тигуарсигани таатсиминга иқунгаярми нилерлуни такпунгерлуалаарсимаммат такпунга аттататуиналилаарсимагама таама ивалаартуллу пиорсаттиалерпагу нукарингиттинилло хаажиматтиарлунук суоқаама наажаанилле хаажиматтутерулуя қатталаорулаартугу катеқатталоогина илтайкани илтайма пиярерсарпаллаасигивгу тамакку ангуланерлаа сунерлаа неқиумиксингисакку жуумилаорлутигу каммиярерасилерпугу пиярерсаутеқартугу какангинна нукаппиарсуаккулуулаарму нукаппиаккулуулаарму нутараккулуулу тэнэ пиярерсаутигиллугу камингмун таана нукара ивалуартиг бинуами пижо пиюннарситтутэрасуллуни камингнут атунгэрсаалуи тамачканаача атуиннааруматта тамаани натэқарпалоораттулуни уктугавинна атунгэрсани тупермиллута исимаани тамаанга пиюннақартаарну каммиси юаровгу кубяттуару тэгэ хасе лагрун кэнэ тэгэ

таймын элисартаа тссараатерлугу илисаангиннера уллуми уванни иёриюнга уллуми тамат аёрнераата туиннерлуги пиюллу алералартиллуги имаалиорнера уванни иёритсаартара иппигитсиарлугу пиюннарнагалу тамат икунканна микиикулууннэрму тики утираама ила утитсангиттунга таатсиманила анарва туна анарва нутар кулуутиллунг оқариорниунги тиллунгалуунни таппикнганаяани наяани таппикун уккусиксалингу уккусиксалигигаттигури таппиннунуна кибалаарпа нутараалута агьяртавинерилаарсимармаанга укква аникааралу тани айгилартара нукарма уинга ивэрэрчу амма анитаакулуга таанна мисса таакку таунутарариммагигуо анаруакку микилуарлу тиллу тамарми убангалуттау та тайма таакунунга иммака ангаюллуваартиккулуарлунга тамаккини таакунанган микиннаматтао нурэне арлаалуаккунгиллуниу сакимину пайотиги явенерилаарсимаг миммаанга кимуксикку оқаруннартиннагалуунни таппагу имеқулерулуккаангама ии торпаглунга тааннагуту оқааситтуара пердиярингерулуллунгаасит таппигун оккусиксалингу акжаанерулу яллапингаарибаанга таппигунга так имақаажертулаарсимаюяагалуартунга сиккуми ноққангаллута китсер тукулуутиллугу қаанулла такке қамути қаангани тукулуйаарлунга таами соққуйгиартулаарсимаюяартаралуара қан таамалуппуйорлу мики қумиллуннингалуунни суққаама агьяртавинерлортаанга таатсима анарва сакккумину таппикун оққусиксалимму нутарақангимма тагу мики юми қавиимагамиги таакку сакккуни туутаангулоортутаинна таппикун актерэрнерпаанга пиулеэриаулилаарпунгали такпат таппикун тайкунунга агьярсиппиуйуну анаанаккуккану ила анаанагинасугутсиалаарку ила суоқаама қавиитсу тивигакку таакколу анертиаккукка алиннааккукка ангаюгалуаралу такана туиннаа нукаалаарнарма убамни жоқ нукамаалиллаутигиннерлу нинга нукақангиннами аёрнеэрулерлунгалу соққуисигуннарсипаллаалерлунгалу таакуннани нукаалаақаттарнерлу нинга алуторима нукақангиннами нукаасаарсима амулулуққаиннаа нукакулуалу инуйуннерсаалу нерсиманнертиллугу қанигияагу агьяртаунерама нукамаалиллаутигиннерлу нинга атусааикулаапилли таку нукаартааққаттарту ақсаарлугу таканууллуми нукариваа тааман қипаккиутиннерамига нукаалаангаарторулуулернерама ангайюми аёрерторттааваккалуарлунга ангайюулаюннангиттуалуунерама нука митаатсимига илиттингаарлунга нукаарлерлу уллумиму таканна такуангаттиулерпунга таканна нукариннерпарулуми мариччарлу ээ тэкэни кисэн кавиллариллунга пилаорама тэннила кавиттү тигиттиарлугу имэнэ соққуисугиару тигилиаарлугу тахэнна имэнэ кааннуккулукка каджаанартаами таалуртуи кавилиллиарсимагама иллортуартаанна таани кэрчао таало анги юаро яагэллугу аамаалуртуаалу таққабан таана кэрчаутаалу чаннаани такбони нангиллалернерамаққаа таалууллугаа чаангилитсэрсимарлунилу таймааттиа таққа таанаматуирамиу уутиаккусерлунилу аггани таққабанга тигорсалерма чунававаккуаниаққуйаккулуи има пиуйуккулууллу сеқаанги кайюкулууллути таакку соққуйгиттааллерпакку чунававаккуаниаққуйат таймангатаппа

kittukuru rang masapeng nagoi kalak ikagatik kutaun nga pisusu yak pakkanno ana naga telde manaka kakdo de yakloni sunagari yak taun nga pisuk pakkanno tasang mektau tikittigannok aure seraqluk ko kasinika yakaluklu tawani siniraqluno pisuk padang megannu taununga ngokkangalerluna ana naga tuktuni takulluni sitamani nokkakuruuglu nokkak nokkadik teikunga teriksuulluujarmagi tavaniutaqqassuujarlukku anigilaortagalu maqottoruullut qukiriaqpallerluni marroerlut taima isiksuratikku taikunga isigigakku uvanga nuuroqarman upparerlu aglerattikku oqarluni neqisarsi yaalugevas oqarmaarianaaro noqakuruk taakku tapittiarigami tapit madik qukerluni tavani ilanga mikkulioqulu yarlukku neqimaqulu yarluni ublimassuu yaqpalaorlunuq ataatagateema toqongalertu isumaverlunga uva taununga ilanga taqoarigiarlukku pisussuu yaqpagmigannuq атаусэрми туктоққуйилоорлуни марруннилуқа тунагайрутиттиарлуну кисуджутэққаруерлуну таунунгаавакан таакку аккувоқимаққааюву таунани майорторми тикилэрмигаттикку пиффиутэқарлути силами инисималлут тикиккатта пиффитулератта оқалаорсимарма акка аллеринеарамиккуга амирангинериқунгиллук тайманнаилоорсимаганну таппани туперлуну тавваниллуну туперулуйарлуну авалулуарлугу туперулуйарпак таппанилоокклуну пиффиутини уннутуиннартиллугу исертертаалугиммаги наояннингоонеққарларниарма танааяқаттиангиллутиллу таунунга имертариарлунга куунгмут ангусаллорми такугама таассума аккагилатта какиваану капигиаралуаракисит кератаюалуума каппингиллугу анни угуарилоорсимаяра анаанаганиқиқулу таппанилаукклут таанунгаувалермигаттакууга аңмаарлутигу таманеқаманертакулунгми иқалунник хипиксилаартуни такуганну наиттукулунгму наллуақасулерлу иққаттарасулерлук иқалуктуалуулераанну таппа қассиникка уллилоорлуну таппани илангиллу пиффилиаранасуллук тавва таунунга писуппанармиганну хиксиксиорпаклунуглу хиксинниккаанга марроннилу атаасэрмиглу уйорторпаклу уйорторпаклута куугақолуммиттаусанераарутерулумми тикитсиммигатта куугтуалуумми икаарсаунгиттиарма икааруннааллеққаллук анаанама туктутарилоортукулунгини тупикулуттингиллу санаганно қиюктарпалаорлуннук пуктасиорулуйаратикку орпигарулунгилло қираттаққусерлук икикитторулумма таманна икауниартав таавунга пиярэранно икауниасиюалууганну аннигилоортақа тамаунга акунниттиннуарлу икаусиюалууганну иммалернерлутиглу икаартуалууганну исумалаорсимаюнга алианай тайманнааруг упагниартанну тунгааникооқассааюнна исумалаорсимаюалуугамма тайман пиярэранну таавунга писорулууярпакканну кунага қаяарумна марруннилука атаусэрмиллука синиллута атаатама тупеқарвигилаортаганаллилератикку исумалерлунга атаатага таима тоқунгалерту такана куктақариллуни тунгаани куннуақотаавакту акилериллутигулу таиманна исумалоорсимаюалуйунга писуппакканну таавунга майорторми увиуваттуммунгаунасуллуну инуксиориарторлу таи писораяаппакканну куугартау таанна туглииттутикилерат тикиккаттиккут

нёнгэрлэг бу тсаагор нэртэксаулери вуситтаа ухаара юнаттиартуси тамарми ухаароти татуиннау ют атжи

алаарсата орсуинун уккаангатакилуттахарнертаалу алаарма таппале орсуаламмун икуаланасуулалэрмигама макохаллунаартарулуулай аарлеарулуулайлу аарлеарулуулахаажугатта паангат унатартусэйн иллорлуа кутивинингинни риматтауникуни аарлеахутэхаарулу лалаарсимагатта таитсамани риматтауникуалунни ангекаажахаттарулуулалаарсиммата ангути тамаккуа ааллаажарсималэртилигуни унатартусэйн нитукаалуутиллуг тэмэннэттуму нэрмиттуулянганун мисутсахаттарсунга икуалагасуулалерама икуалагасуулярпигилаақарсугу тагвале исумалерама икикааланаан икалаарпугаа исумаллунга исумалерама тэйна макка иммусиппекулуи ангилуи ангинерпаан иммусерпиухаттаю таикко тайманнааттуму атуиннахарсунга иллумиу тарилгу таана мисутсивигэртартаранерумиттуйаму имакетла ила имакиллаажалеқарлуарсуне қитерпа симаққуулертилугу улуриариуялеқарпу икигутигинаан икалуарпарақарна исамаллунга таппатигуллугу аннитигиасиллугулу катайка канукиа қаажинанга катайраалаалерсу утамаагу натитуйнарму наагутеқартуулаарнагалу наартуулаангитсугаалаа катайтуиналлартаатуулаарсугу таана пигулера таппай кеаксаутеру таана икуалаллуни сиуха кеаксаарулигику таана таима ангутиа унну тикилеарсути анниттуасимарулуулиарсути исамаларсунга таана икуалавигинасеққаалера икуалааннассуппигилунниингаарлугу орсумунгаа икуалааннассунниалерама таана анигиасилера сунаа пакатанниартавинаалугуллугу канукиатигуакку катайлаалугиакку таппали иллута илуа татакаатигиллуни икуалаалуммут суухаама таманна икисаартуалуаммат киасалера киасале умиай орсусилаа таппалу ангалюксипаахатикулува таана суу пи иималу писугиорниуларалуар тукулуутиллугу тамаани иллу илуани синиттукулу синиттукулууллуни синилератаақкааллуни синиламманилаа амааматтисугу синилама таана улуриарилеқакку киасилими имали анигиасиллугу катайлаалуиллугу суу катайя яалуилернэрсугу ханукиарилатигулаалуиннеракку таймаатуинна таанна писимаққуунгамма таймайтсутигигиахарпалайнеракку таймай туувуқтарпа филлеухарпунга тамауна хунгасига таманна пилуарсималлуни таманна наалимаара уурулуйа лаасималлуни тунугалу сусимангатсиарсуни киинагалу сусимангатсиарсуни таманна кисими таллума ата пилуарсиманикувиниуллуни таама таана суус ила иимали микиттукулууманилаа синилертикакку иллиму илиллугу таманна кувисивалуумма натеммут таппа иллуа татакаатигиллуни нерукитторулуумма иллугаяву анигиакаатигиллунга таппа анигиарсунга иққарлугулу таана паникулуга синилератаартикулу утерпигиаллерлугу нугутуиннаниармаат утерпигингкукку қаажимарама нугухатаатуиналаама утерпигингитуарукку таппатуугама атаатанга анеруммат қамасериллуни ахагукками микигитсера ила микигиаминна такасайлаа неасути тайкуналу кисиани қариахатиттигут итириахарсуниурмат убагалу тайку